слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
2: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
3: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Читайте все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
7: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
6: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
8: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
9: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
10: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Орск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
11: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
12: Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
13: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача».

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
2: Реклама. АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
9: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
10: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
11: Радио Дача.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить? Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
3: ОРВ, Украина, 124-77-00-47-19-19, Московская область, Тверской, Покупатовский, Деревня, Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
4: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
5: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
6: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
7: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
10: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай.
7: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Андрей Державин.
12: Чужая свадьба. Чужая свадьба.
11: Стас Михайлов.
12: Для тебя.

0: И ты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного 2023 и узнавайте подробности. 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. 2023. 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: душа. Желаю счастья найти на своем пути.
1: Зачем

0: Радио Дача.
1: Реклама. Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинас. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
6: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Андрей Державин.

ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
2: Реклама. АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. Ситна. Свое, родное, свежее.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: очень сложно.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: ОРБВ. ОГРН-124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, город, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
6: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
7: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
8: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
9: Кэш можем. Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Кэш можем.
9: Подключить бесплатно дебетовый.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины и диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
7: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
8: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
9: Что? А ты куда?
8: На удачные песни? Юбилейный концерт?
9: Что-что?
8: Какие там артисты будут?
9: Серьезно?
8: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
10: 26 сентября 2026 года.
11: Москва, Лайф-арена.
10: Большой фестиваль.
11: Удачные песни.
10: Михаил Шуфутинский.
11: Филипп Киркоров.
10: Группа «Комбинация».
11: Полина Гагарина.
10: Андрей Державин.
11: Николай Басков.
10: Ольга Зарубина.
11: Александр Шоуа и группа «Непара».
10: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
12: Категория 12+.
13: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Таня, я из города Нижнего Новгорода. Я хотела бы передать привет Юрочке Павлову из города Ульяновска. Хотела бы заказать песню Алены Апиной. Спасибо.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Город не ждет. И тормоза тоже.
5: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
11: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
13: Достаточно знать адрес надежного производителя.
14: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске – 20 66 66.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
0: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
0: Султан Лагучев.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
2: Реклама. АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжение. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
12: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
1: Красота твоя, Луиза, манит как магнит. Иголку снова тянет.
2: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
0: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
4: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Николай Басков.
8: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
7: Александр Иванов и группа «Рондо».
9: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
6: Владимир Пресняков.
10: Все нормально, у хулигана ничего не надо, не с тобою рядом.
6: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
11: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
12: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 +2 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 и узнавайте подробности. +2 Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация – анонимно. Звонок по России бесплатный. +2 +2 Биологический звонок по России бесплатный. +2 +2 Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Мария, я из Красноярска. Я хочу передать привет своей лучшей подруге Анастасии. Я посвящаю тебе эту замечательную песенку в исполнении группы «Блестящие». Спасибо, любимое радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске 9 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: я танцую.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
3: Удачные песни».
2: Участник музыкального праздника
1: Филипп Киркоров.

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
4: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
0: Реклама.
2: Головы вверх, гордо поднять за тебя.
0: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Народ. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства. Stenot T4L. Больше технологий и комфорта. Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Компликация актив 2026 года выпуска.
8: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реализации. Реальности российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Кэш можем.
13: Беспроцентный лимит на все. Можем?
12: Кэш можем.
13: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
12: Кэш можем.
13: И кэшбэк 5% можем?
12: Кэш можем.
13: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
12: кэш,
13: так.
12: Кэш можем.
13: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
14: Два поколения снова выходят на музыкальную арену. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой. Не пропустите, друзья!
15: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
16: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь — пшикай, хочешь — маш. Таракан из дома марш. Блокбастер — мощное средство.
0: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Георгий. Я звоню из Великого Новгорода. Я хочу передать привет большой Сергею и Яне, пожелать им крепкого здоровья, счастья и успехов в работе. И заказать песню Татьяны Булановой «Поезда». Большое спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукасат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукасат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
2: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Магнитогорске 10 часов утра. С вами Радио Дача.
5: Радио Дача.
4: Новости на Радио Дача.
6: До фестиваля «Удачные песни» осталось 8 дней. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России сегодня стартует единый день голосования, который продлится до воскресенья включительно. Как пишет российская газета, избирательные участки будут работать в каждый из этих дней с 8 часов утра до 8 вечера по местному времени. Известно, что в этот период сограждане будут выбирать новый 9-й состав Государственной Думы. Кроме того, 18-20 сентября пройдет 50 региональных и почти 2000 муниципальных кампаний. В частности, в 8 регионах – Тверской, Белгородской, Брянской, Пензенской и Ульяновской областях, Тыве, Мордовии и Чечне состоятся прямые выборы губернаторов. Еще в 3 субъектах – Дагестан, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия – глав изберут депутаты местных парламентов по представлению президента. В Минпросвещении утвердили федеральный государственный образовательный стандарт для 10-11 классов. С 1 сентября следующего года старшеклассники смогут либо ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, либо выбрать план с углубленным изучением отдельных дисциплин в зависимости от профиля. Всего предусмотрено 6 профилей. В их рамках можно создавать специализированные классы – медицинские, инженерные, лингвистические и другие. Аренда жилья в Москве за 20 лет стала доступнее. Сейчас семье придется потратить на съемную однокомнатную квартиру от 23 до 43% своего бюджета. Для сравнения, в 2006-м на эти цели уходило до 73% доходов, пишет РИА «Недвижимость». По данным риэлторов, однушки в старом фонде столицы предлагают за 50-55 тысяч рублей в месяц. Квартиру с качественным ремонтом или в новостройке можно найти примерно за 65 тысяч. Эксперты отмечают, что требования арендаторов к жилью в Москве сильно изменились. Старый советский фонд сегодня не ликвиден. Молодежь выбирает студии и квартиры с новым ремонтом. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
4: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

0: еще говорят, кто ищет, тот всегда найдет. Но этот девиз, конечно, подойдет только тем, у кого муж не идеальный, как в песне Ирины Аллегровой. Безупречность — это стандарт, которого достичь непросто, но мы стараемся. Подбираем для вас только лучшие хиты для того, чтобы поместить их в плейлист и радовать с самого утра. Меня зовут Андрей Фролов, всем желаю доброго утра. Последний рабочий стартует, оставайтесь с нами, и тогда он будет в наилучшем настроении проходить. Из ближайших музыкальных планов впереди Лариса Долина, Николай Басков, а также Виктория Дайнека. Оставайтесь.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
12: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
13: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
14: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
13: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Сегодня 18 сентября, пятница. Близнецам, весам и козерогам предстоит разговор, в котором важно не только сказать свое, но и услышать собеседника. Не исключено обсуждение условий работы, денег или дальнейшего сотрудничества. Хороший результат возможен, если не превращать переговоры в борьбу за победу. Овнам, львам и рыбам захочется наконец потратить деньги на себя. Небольшая приятная покупка действительно может порадовать, но от крупных трат сегодня лучше отказаться. Особенно если решение появилось буквально несколько часов назад. Тельцы, девы и водолеи могут получить неожиданный результат уже проделанной работы. Это может быть премия, благодарность, предложение или просто признание ваших заслуг. Не преуменьшайте собственный вклад. Ракам, скорпионам и стрельцам пора перестать переносить неприятное дело на следующую неделю. Сделайте его сегодня, и выходные начнутся с совершенно другим настроением.
0: Гороскоп на радио Дача. Каждое

0: Это, конечно же, нужно каждому осознавать, что ты нужен и важен. Мы на радиодаче регулярно ощущаем вашу теплоту, уважаемые друзья, и это, честно говоря, заряжает на новые свершения. Также напомню, что свою любовь к своему кумиру вы можете выразить благодаря тому, что будете заказывать его чаще в рубрике «Удачный момент» и программе «Удачный час». Именно таким образом артисты попадают в наш хит-парад «Горячая десятка», итоги которого подведем уже сегодня. Не пропустите.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
1: Реклама.
3: Во все магазины товар отгружен. Пускай у каждого свои душевные искания. Кому-то противень на кухне нужен, кому-то форма для запекания. В сети магазинов «Милый дом» противень «Скова» 299 рублей. Форма для запекания «Забава» 1,5 литра от 249 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
10: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк «Притяжение». Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж «Треста Магнитострой». Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП «Хованцево НН».
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: «Уходило лето», так называется данная композиция в исполнении Филиппа Киркорова. И действительно, самый теплый сезон года закончен, однако дачный продолжается. И для того, чтобы на вашем участке все было хорошо устроено, продолжайте слушать нашу рубрику одноименную «Хорошо устроено» каждые выходные в грядущую субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках» Михаил Журавлев все расскажет о лайфхаках и своих полезнейших советах. Впереди продолжатся ваши любимые композиции от лучших отечественных исполнителей. Оставайтесь. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Городск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Обновленный HVL Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. HVL Jolion. Один для всех.
13: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах HVL City и на сайте hvl.ru. 12+.
14: Кэш можем.
15: Беспроцентный лимит на все. Можем?
14: Кэш можем.
15: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню вам из города Череповца. Хочу передать привет своим друзьям в Шеломово, Яне и Илье Бредниковым. Желаю им провести последнюю неделю отпуска на ура. И возвращайтесь побыстрее на фанеру. Скучаю очень сильно без вас. Поставьте, пожалуйста, мне песню Люся Чеботина «Солнце Монако». Спасибо, радио «Дача».

0: В Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось 8 дней. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство направит 157 миллиардов рублей на ипотечные программы. Средства будут распределены между тремя направлениями, сообщил премьер Михаил Мишустин. Почти 66 миллиардов будет выделено на семейную ипотеку для покупки родителями с детьми квартиры или дома. Около 6 миллиардов рублей планируется направить на дальневосточную ипотеку. И порядка 85 миллиардов предусмотрено на субсидирование процентной ставки по ранее оформленным кредитам в рамках завершившейся программы «Льготная ипотека». Михаил Мишустин подчеркнул, федеральное финансирование позволит выполнять обязательства перед банками в полном объеме. В Минздраве сообщили, что россияне могут предъявить полис ОМС через МАКС. Также ведомстве напомнили, что в национальном мессенджере доступны цифровой ID и паспорт. Кроме того, с его помощью можно записаться на прием к врачу и управлять своими записями, переносить или подтверждать их. Также доступны телемедицинские консультации. Напомню, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, участники СВО могут получить направление на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение через свой профиль на портале госуслуг. В Госдуме предложили ввести самозапрет на увеличение лимита кредитной карты. При его наличии банк должен проверять сведения в бюро кредитных историй и не вправе увеличивать лимит до снятия запрета гражданином. В случае нарушения кредиторы не смогут требовать исполнения обязательств в части задолженности, возникшей вследствие использования суммы сверх лимита, а также начисленных на эту часть процентов, неустоек и других платежей. Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта даст гражданину понятный способ заранее ограничить рост доступной кредитной задолженности, снизит риск увеличения ущерба при мошенническом доступе к банковскому приложению и обеспечит единый для кредитных организаций порядок проверки такого волеизъявления. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: Чтобы вы не искали утром ключи, один сбежавший носок или кофе по дороге на работу, пускай у вас все отыщется легко и быстро. Ну а искать лучшее музыкальное сопровождение для пятницы не нужно, просто включайте радио «Дача». И здесь мы будем радовать вас шикарным плейлистом с золотыми хитами и свежими новинками от лучших отечественных исполнителей. Меня зовут Андрей Фролов, всем желаю доброго утра. Из ближайших музыкальных планов группа «Бист», Татьяна Овсиенко и Филипп Киркоров.
1: Реклама. Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniye.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
6: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
7: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: каждый день на радио «Дача».
1: День секретаря в России отмечают ежегодно в третью пятницу сентября. И сегодня можно поздравить всех административных работников, офис-менеджеров, ассистентов, личных помощников, а также сотрудников колл-центров. Даже небольшой сладкий презент подчеркнет важность их труда и повысит профессиональный энтузиазм.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
0: Это «Радио Дача».

0: Это верно. Не вокруг него, а вокруг нее крутится мир вокруг пятницы. Все ее ждут, боготворят и плачут от счастья, когда она короткая. Это, пожалуй, один из немногих моментов, когда чем меньше, тем лучше. Другое дело, наши с вами любимые песни. Их всегда мало, поэтому затягивать не буду. Давайте расскажу, что нас ждет впереди. В плейлисте заряжены и будут звучать в ваших динамиках через пару минут Александр Барыкин, Олег Газманов, а также Люся Чеботина. Оставайтесь.
1: Реклама. АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Головы вверх, гордо поднять за тебя.
3: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Олег Газманов.

0: И предпочтений. Мы, кстати говоря, здесь на Радио Дача обожаем узнавать, какие песни вы любите больше всего. По этому поводу в группе Радио Дача в Одноклассниках проходит голосование за самый народный хит. И сегодня мы выбираем между песней Катя Катерина от Андрея Державина, а также 25-й этаж от группы Корни. Этих артистов, кстати, еще мы увидим и на фестивале «Удачные песни». А наши подписчики в Одноклассниках, которые будут голосовать за свои любимые песни, получат возможность выиграть 2 билета на наш фестиваль, на наше шикарное шоу. Успейте принять участие в голосовании до 20 сентября.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радио Дача. Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Кэш можем.
10: Беспроцентный лимит на все. Можем?
9: Кэш можем.
10: Подключить бесплатно к дебетовой карте, к

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
8: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Михаил Шуфутинский.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Дача». Здравствуйте, уважаемый коллектив радио «Дача». Сергей Камшекин, Женя из города Соликамска, район Боровск. Всем желаю всего самого классного. И пусть прозвучит песня «Демо» для моего дорогого человечка, подруги детства Алены. Большое спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске полдень. С вами Радио Дача.
6: Новости на Радио Дача.
7: До фестиваля «Удачные песни» осталось 8 дней. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России обновили порядок проведения медосмотров и диспансеризации. В нее включили новые методы диагностики неинфекционных заболеваний. Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, на первом этапе диспансеризации сограждане смогут пройти оценку вероятности ишемической болезни сердца. На втором этапе медобследований вводится УЗИ брюшной аорты для мужчин в возрасте от 65 до 75 лет. Процедура будет доступна пациентам, имеющим родственников первой степени родства с аневризмой брюшной аорты. Изменения коснулись и лабораторной диагностики. Франция, Италия, Греция и Испания продолжают охотно выдавать шенгенские визы россиянам. Об этом сообщил эксперт по туризму Дмитрий Арутюнов. Он напомнил, что уже в ноябре Черногория введет визы для наших сограждан. Кроме того, заметно давление на Сербию и на авиакомпанию Air Serbia, которая по-прежнему выполняет рейсы в Россию. Добавлю, осенью наши соотечественники могут долететь прямыми рейсами в 42 государства. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в лайв-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Сборная России по футболу примет участие в предварительном этапе чемпионата мира и фестиваля Международной федерации футбола среди игроков до 15 лет с флагом и гимном. Как сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза, это первый с 2022 года официальный турнир под эгидой ФИФА, на котором наша команда выступит с национальными символами. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
5: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

0: Раз, два, три. Простая математика с Авраамом Руссо. Кстати, в свое время точные науки пришли на помощь всем из себя творческим людям и помогли упорядочить и систематизировать музыку, благодаря чему ее можно было исполнять точно, передавать через время. В общем, все профессии нужны, все профессии важны, а еще они очень часто дополняют друг друга. Также и мы на Радио Дача дополняем любой рабочий день, где бы вы ни трудились. Делаем это с помощью только лучших хитов и свежайших новинок от ваших любимых отечественных исполнителей. И из ближайшего, через короткую паузу, группа «Градусы», не пропустите.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Мы за покупками поедем в «Милый дом». Все, что угодно, мы находим в нем. Нормальные цены и выбор приличный. «Милый дом». Магазин отличный. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур Тиама 40 Ден» 149 рублей. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма в ассортименте 429,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
10: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
11: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
12: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
13: Достаточно знать адрес надежного производителя.
14: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Удивительно, что солнце в стихах не называют одиноким, только луну. Хотя оно у нас тоже единственное, как и планета, и любимая радиодача. Но нас-то точно одинокими не назовешь, ведь мы всегда в компании наших обожаемых, любимых слушателей, а также первоклассных артистов. С ними и продолжим далее, через короткую паузу. Очень скоро услышим Анжелику Варум и Дмитрия Маликова, Юлию Михальчик, а также Игоря Николаева. Меня зовут Андрей Фролов, всем желаю доброго утра и приятнейшей компании на выходные.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
3: Реклама. АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
12: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066

0: Скорее всего, им снится солнце, последний полет от ветки до земли, и чтобы ваш последний рабочий день пролетел как приятный сон, оставайтесь с нами. Потому что колдовство лучших хитов от самых популярных отечественных музыкантов продолжится. А еще на горизонте рубрика «Удачный момент». Может быть, там уже заготовлен привет именно для вас, так что дождитесь.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
7: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача».

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков.
3: Все нормально, у хулигана ничего не надо, не с тобою рядом.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
4: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: По субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: «Дача», большой и пламенный привет из города Иваново, города невест. Всем слушателям хорошего настроения, отличной погоды и, самое главное, удачи везде и во всем. И, конечно, мы не можем обойтись без ивановских артистов. Дискотека «Авария», если хочешь остаться, пожалуйста. Спасибо, радио «Дача».

0: В Магнитогорске час дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось 8 дней. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России стартовали выборы в единый день голосования. Избирательные участки будут открыты с этого дня до воскресенья, включительно с 8 часов утра до 8 вечера по местному времени. В этот период сограждане будут выбирать новый 9-й состав Государственной Думы. Кроме того, пройдет 50 региональных и почти 2000 муниципальных кампаний. Проголосовать можно традиционно бумажным бюллетенем, а также онлайн или по месту нахождения. Принять участие в дистанционном электронном голосовании изъявили желание более 4 миллионов человек. Заявки для голосования по месту нахождения подали почти 3 миллиона россиян. Безусловным приоритетом федерального бюджета России станет выполнение социальных обязательств государства. Также важно обеспечить безопасность граждан и укреплять обороноспособность страны. Об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, правительство завершает подготовку прогноза социально-экономического развития на ближайшие 3 года, который ляжет в основу бюджета. Власти закладывают в документ консервативную цену на нефть – $50 за баррель. По словам Владимира Путина, такой подход может выглядеть сверхконсервативным, но он надежен. Чаще всего в ДТП на российских дорогах в текущем году попадают черные автомобили. Далее следуют машины белого, серого, коричневого и синего цветов. Об этом РИА Новости рассказали страховщики. Для сравнения, в 2025-м первое место по аварийности заняли белые автомобили. Представители рынка советуют не ориентироваться на цвет, как на фактор безопасности, и подчеркивают, что важно соблюдать правила дорожного движения и учитывать дорожные условия. Так, в темное время суток необходимо следить за исправностью световых приборов. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 84 рубля 51 копейка. Стоимость евро 97 рублей 50 копеек. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Фабрика».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, дорогой «Радио «Дача». Меня зовут Анастасия, я из города Магнитогорска. Хотела бы передать привет Алексею и Екатерине из поселка Буранный. И поставьте, пожалуйста, для них песню «Фантазер». Спасибо большое.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2. Это радиодача.
2: Здравствуйте, радиодача. Зовут меня Зинаида. Передаю большой привет Тихонской Светлане Владимировне. Заказываю песню «Дарите женщину цветы». Спасибо, радиодача.
3: Дарите.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: С мусором всегда боритесь. Без него намного лучше жить. В чистоте во всем стремитесь и старайтесь сильно не сорить. В сети магазинов «Милый дом» полипропиленовый мешок для мусора до 50 килограмм от 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Магнитогорск, Ленина, 83, ТК «Континент» и Герцена, 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
10: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
11: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
10: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
12: Удачный час!

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Сергей. Я хотел заказать песню для любимого брата Алексея. Хай-фай. Желаю, хочу доброго здоровья, счастья, удачи. Спасибо, Радио «Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, уважаемая Радио «Дача». Меня зовут Ваня, я хочу передать привет моей любимой девочке Настюше. Настюша, я тебя очень сильно люблю и очень сильно по тебе скучаю. И поставьте песню, пожалуйста, для моей красавицы «Луч солнца золотого». Спасибо, Радио «Дача».

0: Реклама.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
5: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
6: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
8: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
9: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк «Притяжение». Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж «Треста Магнитострой». Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП «Хованцева НН».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2. Это радиодача.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Лариса. Хочу услышать песню Стаса Костюшкина и Давы «Потенциал». Передаю привет всем слушателям радиодачи. Желаю им хорошего дня. Спасибо большое.
3: Вот он мой потенциал.

0: Удачный час продолжается. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2. Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Аиша. Хочу передать привет всем девчонкам склада «Светлана К». Желаю всем позитива, мало работы, много денег. Поставьте, пожалуйста, песню Филиппа Киркорова и Анастасии «Хобби». Спасибо, «Радиодача».

0: Реклама. А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Russian girls, you give me love again, Russian girls. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. «Белек», Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Удачный час!

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена. Хочу передать огромный привет своему супругу Михаилу, сказать, что я его очень сильно люблю. И поставить песню Натальи Власовой «Я у твоих ног». Спасибо большое, радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Вам звонит Андрей. Я хотел бы передать привет Токаревой Ирине. Пожелать ей бодрого настроения. Пожалуйста, поставьте для нее песню в исполнении Олега Митяева. «Лето — это маленькая жизнь». Спасибо, радио «Дача». Посмотри.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось 8 дней. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Голосование в России началось в штатном режиме. Ничего экстраординарного не произошло. Об этом сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Она отметила серьезное отношение сограждан к выборам и выразила надежду, что работа ЦИК по информированию населения и общению с избирателями не была напрасной. Элла Памфилова добавила, основной приоритет – это безопасность россиян. Поэтому широко применяются все формы голосования. Добавлю, единый день голосования стартовал сегодня и продлится до воскресенья включительно. В Минпросвещении разработали новый внеурочный курс об отечественном кино. Его ведут в 10-11 классах по выбору школ. Программа познакомит старшеклассников с отечественным кинематографом и позволит увидеть события 20 века через художественные образы. Важная особенность курса – выбор фильмов. Их герои близки современным старшеклассникам по возрасту, переживаниям и жизненным ситуациям. Речь идет о картинах «Доживем до понедельника», «Курьер», «Я шагаю по Москве» и другим. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В нем также сказано, что в гендерные праздники россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта. Майские продлятся 6 дней с 1 по 3 и с 8 по 10 числа. А в честь Дня России мы будем отдыхать с 12 по 14 июня. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: вполне осознанно или неосознанно, но вне зоны доступа этим вечером окажется, ну, практически каждый житель нашей страны, который работает согласно графику 5-2. Продолжаем, друзья, движение навстречу пятнице под лучшую отечественную музыку. Только что слушали хит группы «Город 312». Совсем скоро порадуют нас своими классными песнями Игорь Николаев и Михаил Шуфутинский. От Игоря Николаева ждем поздравления, конечно же. Меня зовут Даня Борисов, я вам желаю отличного дня.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-притяжение.рф.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
3: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на...

0: как весь зал Лайф-арены в следующую субботу будет рукоплескать под эту композицию Михаила Шуфутинского, когда сам маэстро исполнит ее на сцене. Надеюсь, я не раскрыл какой-то чувствительной информации. Пару удачных песен Михаил Шуфутинский споет уже 26 сентября, как я и сказал, в Лайф-арене в столице. Вы еще можете стать участником нашего музыкального праздника. Заходите на сайт удачныепесни.рф, присматривайте себе билетики, если вам исполнилось 12 лет. А еще в следующую субботу на сцене Лайф-арены увидим Николая Баскова, Владимира Преснякова, группу «Комбинацию» и еще более 20 любимых артистов радиодача. Ждем и вас!
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 9 градусов.
1: Реклама.
3: Головы вверх, гордо поднять за себя.
4: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
11: В милом доме суперцена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку «Панда Рок», 48 листов в ассортименте, всего по 25 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: на правах рекламы.
1: Подушка безопасности.
2: Добрый день, с вами Мария Федорова. В эфире радиодача, программа «Подушка безопасности». Недавний опрос показал, что люди стали лучше разбираться, что из себя представляет средство накопительной пенсии. Если год назад 19% респондентов полностью или частично освоили этот вопрос, то теперь уже почти четверть, 24%. Самыми грамотными оказались жители Махачкалы. Там в теме 35% опрошенных. Чтобы не отставать, мы решили разобраться во всем с помощью эксперта. С нами в студии Владимир Стеканов, управляющий директор дивизиона инвестиций и накопления Сбербанка. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария. Постараюсь объяснить все просто. У каждого россиянина есть базовая страховая пенсия от государства. Ее выплачивают с учетом стажа и баллов. Но у некоторых есть еще один условный мешок с деньгами. Это средства накопительной пенсии. Они инвестируются, на них ежегодно начисляется доход. Такие деньги есть, например, у тех, кто официально работал с 2002 по 2013 год.
2: Так, а вот отсюда поподробнее. Как и где мне искать такие деньги?
3: Найти средства накопительной пенсии можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главный расчет пенсии и дальше следуйте инструкциям. Сервис покажет, сколько у вас денег и где они хранятся.
2: Ну, эврика! Спасибо, Владимир! Оказывается, и у меня такие деньги есть. Надеюсь, наших слушателей сегодня тоже ждут приятные открытия. Это была программа «Подушка безопасности». АО НПФ Сбербанка. ОГРН 114-779-991-60. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Подушка безопасности. На радио «Дача».

0: Дачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
9: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
14: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
15: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
16: 26 сентября 2026 года.
17: Москва. Лайф-арена.
16: Большой фестиваль.
17: Удачные песни.
16: Михаил Шуфутинский.
17: Филипп Киркоров.
16: Группа «Комбинация».
17: Полина Гагарина.
16: Андрей Державин.
17: Николай Басков.
16: Ольга Зарубина.
17: Александр Шоуа и группа «Непара».
16: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
17: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
16: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, радио «Дача», привет, друзья, с вами Андрей Державин, и я вам дозвонился из Москвы. Хочу передать привет своим друзьям, родственникам, коллегам. Их перечислить просто невозможно. С кем мы разговариваем, кого я звал на концерт и говорил, приходите на концерты. Вот вы сейчас слушаете эту программу, поэтому, пользуясь случаем, я вас всех приглашаю на фестиваль «Удачные песни». Приходите 26 сентября в Лайф-арену. Будем вместе танцевать и слушать хорошую музыку. Радио «Дача», раз уж я дозвонился, поставьте, пожалуйста, для всех, кто меня сейчас слышит, мою песню «Алиса». Там есть такие слова. Вот и все, вот и кончилось теплое лето. На дворе как раз солнечный сентябрь. Но лето-то у нас с вами навсегда. До встречи 26 числа.
4: Вот

0: Магнитогорске 4 часа дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: До фестиваля «Удачной песни» осталось всего 8 дней. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. На выборах в Госдуму побит рекорд по числу международных наблюдателей. В этом году для мониторинга процесса приехали 1126 международных экспертов из 133 государств. Как заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова, по всей стране было аккредитовано более 380 тысяч наблюдателей. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и совмещенные с ними избирательные кампании продлятся до воскресенья включительно. Количество аварий с каршерингом в Москве снизилось на четверть с января по август. Согласно заявлению замэра по вопросам транспорта Максима Лексутова, количество пострадавших в таких ДТП сократилось на 27%, а погибших на 40%. Достичь положительной динамики удалось благодаря комплексу мер. Обязательной верификации пользователей через МОЗ-ID, штрафным санкциям за опасное вождение и блокировке аккаунтов злостных нарушителей. Дополнительно город субсидирует обновление автопарка, что гарантирует поступление в аренду только надежных машин. Столица активно развивает туристические связи с регионами России. По информации мэрии, с начала года город организовал 12 бизнес-миссий, нацеленных на поддержку внутреннего туризма. Укрепление партнерства уже произошло с Волгоградской, Тульской, Свердловской, Саратовской областями, а также с Хабаровским и Пермским краями и Санкт-Петербургом. В планах расширение сотрудничества с Омской, Калининградской, Кемеровской и Челябинской областями. Кроме того, город развивает детский туризм. В текущем году начала работу креативная лаборатория «Москва», где столичные музеи организовали мастер-классы. Для гостей также доступны виртуальные прогулки по мегаполису и профориентационные тесты в рамках проекта «Город открытий». Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Полина Гагарина, Николай Басков, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Андрей Державин и другие звезды. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

0: Песню пытались снять 3 раза, и только на 3-й раз удалось согласовать тогда плотные графики отпетых мошенников и ансамбля «Сливки». На радиодаче в эти минуты слушаем потрясающую песню «Моя звезда». Нашел рецензию на этот клип. Тут автор пишет, что клип «Моя звезда» будет полон грязной эстетики и мягкой эротики. К слову, он оказался не совсем прав. Грязной эстетики лично я в клипе не нашел. Вы тоже посмотрите клип на просторах интернета, уверен, вам понравится. Но прежде послушайте хорошую музыку здесь, в эфире «Радиодача».
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал-профиль-М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
8: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Город не ждет. И тормоза тоже.
12: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
13: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
14: Достаточно знать адрес надежного производителя.
15: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-60.

0: Танец – универсальное средство избавления от любых эмоций. Будь то вас бросила девушка, и вы в отчаянии находитесь, да? Как солист группы «Комиссар» в данном случае. Или наоборот, очень радостное событие произошло в вашей жизни. Повышение зарплаты, быть может. В любом случае, вам поможет танец, чтобы насладиться моментом, ну или избавиться от боли. Для таких случаев в нашем эфире предусмотрена программа «Диско-дача». В 20 часов по московскому времени начнем зажигать, откроем наш импровизированный танцпол. Приглашайте друзей, родных, близких и все вместе зажигайте под лучшую танцевальную музыку, музыку программы «Диско-дача».
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
3: Реклама. АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
7: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
10: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк «Притяжение». Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж «Треста Магнитострой». Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП «Хованцева НН».
13: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Холодок.
1: Ну да, пусть с каждым днем и становится на улице все прохладнее и прохладнее. Солнышко прячется за горизонт пораньше. Главное ведь, чтобы внутри птички пели и тепло было, словно в июльский жаркий день. Сергей Чумаков с хитом «Осень» только что на радиодаче. До финала часа мы также исполним заявку одного слушателя, того, кто успеет дозвониться в студию по номеру 84-95-995-2555. Еще раньше попросит не бояться любви. Татьяна Буланова здесь, в эфире «Радио Дача».
2: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
3: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
2: Только диско-дача.
3: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
2: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
3: Заряжайтесь позитивом.
2: Включайте «Радио Дача». Реклама.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
6: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутинский.
7: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
3: Юлиана Караулова.
2: Киркоров.
8: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+. Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Илья. Я из города Иваново. Хочу передать привет своей любимой девушке Анне Пуховой и сказать для нее песню Андрея Губина. Вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 8 дней. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Детский сад не должен являться подготовкой к школе. Ведущей деятельностью должна быть игра, развитие, чтение сказок, общение со сверстниками, с воспитателями и с родителями. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе торжественного открытия форума «Время дошкольного образования». Формирование основных психологических функций завершается до 7 лет, тогда как обучение письму и чтению начинается в первом классе. В свою очередь, советник президента Елена Ямпольская отметила, что популярное на Западе раннее развитие противоречит законам природы. Она подчеркнула, что недостаток игровой деятельности в детстве впоследствии приводит к трудностям в учебе и общении, что отражается на выборе профессии и жизненном самоопределении. Продажи велосипедов в России за сезон выросли на 10%. Наилучшую динамику показали электрические модели, которые стали популярнее почти в два раза. Об этом сообщил оператор системы «Честный знак». С конца марта по конец августа в стране продано без малого 2 миллиона велосипедов и рам. Увеличились также продажи детских моделей велосипедов без двигателя. Пиковый спрос покупок пришелся на май. Еще одной тенденцией стало изменение способов покупки. Дистанционные продажи за сезон увеличились почти на четверть, а покупки в магазинах выросли только на 2%. Ученые в Санкт-Петербурге разрабатывают беспилотного робота, который сможет подметать и пылесосить улицы. Проект предусматривает разработку системы автопилота для серийной подметальной машины. Как сообщили в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете, на реализацию идеи потребуется примерно один год. В дальнейшем планируется внедрить диспетчерскую систему. Она позволит одному оператору управлять десятками таких машин. Горные курорты Сочи готовят пакетные туры для туристов из Китая на лето и зиму. В конце сентября регион посетят китайские блогеры и представители турбизнеса, чтобы оценить инфраструктуру, маршруты и горнолыжный кластер. Как пишут ведомости, интерес к Сочи растет, но пока турпоток из Китая остается небольшим. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
0: Филипп Киркоров.

0: Просто любить тебя. Продолжает эфир радио «Дача», друзья. Вы знаете, мы обожаем узнавать, какие песни вы любите больше всего. По этому поводу в группе «Радио «Дача» в Одноклассниках проходит голосование за самый народный хит. Сегодня выбираем между хитами Кати Катерина, Андрея Державина и группы «Корни», песни «25 этаж». Кстати, этих артистов увидим еще и на сцене фестиваля «Удачные песни». А наши подписчики в Одноклассниках, которые будут голосовать за свои любимые хиты, получат возможность выиграть два билета на наше шикарное шоу. Успейте принять участие в голосовании до 20 сентября.
1: Реклама.
2: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniye.rf.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
6: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна.

0: Если вы считаете, что сентябрь не лучший месяц для подарка в виде цветов для своей милой дамы, я спешу вас разубедить в этой мысли. Например, есть такое растение, которое называют королевой осени. И это цветы хризантемы. Помните, Валерий Леонтьев еще о них пел? Поэтому, если вы не знали, чем порадовать свою даму в финале рабочей недели, вперед в магазин за хризантемами. Я уверен, вашей даме сердце точно это понравится. Вы пока будете искать ближайший цветочный, я для вас поставлю классную песню группы Любэ «Давай наяривай». Она уже совсем скоро прозвучит здесь, в эфире «Радио Дача». Никуда не уходите.
1: Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Головы вверх, гордо поднять.
6: Легендарная и всегда актуальная группа Любэ. 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
9: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: умными девушками и вправду сложно. Они сразу определяют, кто здесь фантазер, а кто реалист. Вот Ярослав Евдокимов еще очень-очень давно понял эту истину и написал об этом хит, который мы любим до сих пор. Фантазер слушали в финале очередного музыкального часа на радио «Дача». В удачный момент нам в этом часе дозвонились ваши любимые звезды. Друзья, советую не пропустить их привет или поздравления через 5 минут. До этого послушаем классную песню Влада Топалова и Регины Тодоренко. Никуда не уходите.
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио Дача. Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача».

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+. Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, любимая радио «Дача». Мы группа «Фабрика».
4: Я Валерия Девятова, и я передаю привет своим любимым деткам.
5: Я Екатерина Москалева, и передаю привет своим любимым родителям.
6: Арина Тонева передает привет своему любимому мужу Алексею.
7: А всех слушателей радио «Дача» приглашаем на юбилейный фестиваль радио «Дача. Удачные песни». Встретимся 26 сентября в Лайф-арене.
8: А сейчас мы ставим нашу любимую песню «За».

0: Горске 6 часов вечера. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 8 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Безусловным приоритетом федерального бюджета России станет выполнение социальных обязательств государства. Также важно обеспечить безопасность граждан и укреплять обороноспособность страны. Об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, правительство завершает подготовку прогноза социально-экономического развития на ближайшие 3 года, который ляжет в основу бюджета. Власти закладывают в документ консервативную цену на нефть – $50 за баррель. По словам Владимира Путина, такой подход может выглядеть сверхконсервативным, но надежен. Минпросвещение разработало новый внеурочный курс об отечественном кино. Его введут в 10-11 классах по выбору школ, сообщили в ведомстве. Программа познакомит старшеклассников с отечественным кинематографом и позволит увидеть события 20 века через художественные образы. Важная особенность курса – выбор фильмов. Их герои близки современным старшеклассникам по возрасту, переживаниям и жизненным ситуациям. Речь идет в том числе о картинах «Доживем до понедельника», «Курьер», «Я шагаю по Москве» и другим. Школьные учителя могут записаться на курс повышения квалификации по искусственному интеллекту через портал госуслуги. Как сообщили в пресс-службе Минцифры, в этом году обучение смогут пройти 250 тысяч человек. Там подчеркнули, что нейросети не заменят учителя и не будут писать уроки за него, но помогут сделать объяснение материала более наглядным и интересным. Программа подходит педагогам с любым уровнем подготовки, от новичков до уверенных пользователей искусственного интеллекта. Для записи понадобится учетная запись учителя на госуслугах. Спрос на народные средства от простуды кратно вырос в первые 2 недели сентября. В одной из крупных торговых сетей рассказали, что продажи редьки увеличились в 2 раза, а малины – в 1,5. Это связано с сезонным ростом заболеваемости осенью. Люди чаще покупают средства для профилактики и облегчения симптомов. К примеру, редьку используют от кашля, а малину – как жаропонижающее. Также заметно вырос интерес к цитрусовым и малиновому варенью. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.

0: Хороший совет дает Лолита всем слушателям радио «Дача». Если приняли какое-то решение, не нужно терзать себя сомнениями. Реализуйте свою идею, несмотря ни на что. А если вам показалось, что лето было уж слишком каким-то коротким, и душа требует продолжения банкета, советую включить Муз-ТВ в воскресенье в 9:30. Вас там будет ждать шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Программа называется «Дачный плейлист радио «Дача». Она точно сделает вашу осень чуточку теплее. Для зрителей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Для нас важна везде и всегда основательная вкусная еда. Очень любим пищу и готовку. Готовим сытную пищу ловко. В сети магазинов «Милый дом» бумага для запекания «Пекарини» 8 метров 30 сантиметров 25 рублей. Фольга «Пищевая саяночка» 7 метров 29 сантиметров 55 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
13: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Уверен, каждая слушательница радиодачи, когда слышит в нашем эфире композицию, в которой мужчина поет оду любви, признает ошибки, сожалеет о своем каком-то решении, и все девушки тут же получают неимоверное удовольствие от услышанного. И у нас еще много таких песен впереди. Например, песенку «Мушкетер» в исполнении группы премьер-министра и Михаила Боярского совсем скоро на радиодаче. Никуда не уходите.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
1: Реклама. АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Ситно обновилось, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситно цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. Ситно. Свое, родное, свежее.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк «Притяжение». Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж «Треста Магнитострой». Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП «Хованцева НН».
11: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Для всех пребывающих в грустном настроении в этот вечер пятницы у нас есть совет. Вам просто нужно сделать приемник радиодачи погромче, и тогда через 10 минут вы сможете на всю громкость насладиться возвращением звездного шоу «Назад в будущее» в эфир. Сегодня в гостях у Марии Федоровой и Александра Жилавского будет солистка легендарной группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Мы с ней много чего интересного обсудили. Узнали и где та самая «Вишневая девятка» сейчас находится, и на чем девушки на самом деле из Саратова в Москву прибыли. Будет интересно. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Встречайте выходные вместе с нами.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на «Радио Дача». Не пропустите.
3: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача».

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Два поколения снова выходят на музыкальную арену. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
2: Не пропустите, друзья!
0: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Станислав. Я из города Твери. Хочу передать привет всем тверичам. Особенный привет семье Самойловых. И будем очень рады услышать что-нибудь из группы «Гости из будущего». Спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукасат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукасат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Гости на «Радио Дача».
7: До фестиваля удачной песни осталось всего 8 дней. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. С 1 октября в России будут проиндексированы пенсии. Основное повышение касается военных. На 4% увеличивается денежное довольствие действующих военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. А вслед за этим пересчитываются и пенсии отставников. Вторая категория – пенсионеры, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается вдвое. Аналогичные суммы применяются при установлении первой группы инвалидности. Отдельные доплаты положены за иждивенцев и за работу на крайне. Севере и в сельском хозяйстве. Работающим пенсионерам после увольнения пересчитывают выплату с учетом всех индексаций, пропущенных за время трудовой деятельности. В Роспотребнадзоре заявили, что эпидситуация в Москве оценивается как стабильная. Вирусов гриппа пока нет. С 7 по 13 октября люди болели в основном обычными простудами ОРВИ, которые чаще всего вызывают риновирусы. В новом эпидсезоне Россию ждут две волны гриппа. Первая – в конце ноября, вторая может накрыть страну в феврале-марте следующего года. Врачи напоминают, что нужно соблюдать меры профилактики и вовремя обращаться к доктору. В Москве после большой реконструкции открылся центральный ипподром. Для лошадей создали самые современные условия. Теперь на территории есть удобные конюшни, специальные зоны для отдыха и восстановления, площадки для прогулок и тренировок, а также ветеринарный блок, где животным смогут оказать необходимую помощь. Как рассказал замэра Владимир Ефимов, для постоянного содержания лошадей было построено 12 конюшен. Их общая площадь превышает 40 тысяч квадратных метров. Благодаря новой инфраструктуре мирового уровня на ипподроме теперь можно проводить крупные соревнования, тренировать спортсменов и профессионально заботиться о здоровье животных. Иностранные участники международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге назвали борщ и сырники своими любимыми блюдами русской кухни. Также гости высоко оценили пельмени, икру, компот. При этом отдельно отметили российские сладости и выпечку. А вот холодец и окрошка остались непонятными. Фестиваль собрал делегации из 191 страны и принял 10 тысяч гостей. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
8: Звездная машина времени готова к запуску.
9: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
8: Пристегните ремни. Это
9: звездное шоу
8: «Назад в будущее»
9: на «Радио Дача».
10: Саратов и Москву разделяет примерно 800 километров, но люди, родившиеся в городе на Волге и лишь затем переехавшие в столицу, чаще определяют это расстояние как 1,5 часа самолетом или 16 часов девяткой. Кто знает, тот поймет. Это звездное шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача».
11: Мы снова вернулись, очень соскучились. После отпуска готовы открыть второй сезон.
10: Всем привет, здесь студия Александр Жилавский и Мария Федорова.
11: И сегодня у нас в гостях солистка культовой группы, название которой напрямую связано со стилями музыки. И не только. По крайней мере, именно про стили музыки была задача перед создателями коллектива Александром Шишининым и Виталием Мокроковым. В этом году, 7 сентября, коллектив отметил свой 38-й день рождения. 26 сентября выступит на юбилейном фестивале «Удачные песни». И спасибо нужно сказать за то, что коллектив по-прежнему есть, существует. Солистки бессменной группы «Комбинация» Татьяне Ивановой. Именно она сегодня в «Звездной машине времени» на «Радио Дача».
10: Ура!
11: Ура!
12: Здрасте!
11: Долетели, добрались на «Вишневой девятке», небось?
12: Да, ну, она уж не ездит на такие расстояния.
11: В гараже оставили.
12: Да, да, она как бы на почетной пенсии стоит себе тихонько. Кстати, 1,5 часа самолет, 16 часов поездом, а машинку и 9 часов на машине.
10: Именно так группа «Комбинации» прибыла в Москву, если верить
12: примерно
10: сериалу.
12: Ну, нет, мы-то приехали на паровозике все-таки. Она бы не доехала так далеко.
11: 38 лет в этом году отметила группа
12: ужас.
11: «Комбинация».
12: Это ужас.
11: Вот представьте, если бы группа комбинации была часами, это какие бы были часы? Электронные, раритетные?
12: Нет, вот эти, знаете, с гирьками, вот эти, с кукушкой, которые...
10: Старинные часы еще идут?
12: Еще идут, да, да.
10: Свидетели и судьи?
12: Они самые.
11: Так иногда ключиком подводить надо.
12: Нет, там не ключиком, там именно вот эти гирьки надо было, да, туда-сюда.
11: Мы так понимаем, с ассоциациями все в порядке, это было первое...
12: Небогатая фантазия.
11: Вступительное задание и теперь главное задание.
9: Удачный бокс.
11: Удачный бокс называется это задание. Там лежит нечто, что напрямую связано с песнями группы «Комбинация». И ваша задача на ощупь, не подглядывая, просунуть руки, нащупать что-то, предположить, что бы это могло быть, и угадать, что это за песня.
10: Там все тактильно симпатично. Скорпионов нет.
12: Точно. А то сейчас...
11: Жижи тоже никакой нет.
12: Фоточку вылетит солистка.
10: У группы «Комбинация» же нет песни про группу «Скорпионс», поэтому...
12: Слава богу, нет.
13: Мама, нет.
11: Так, ну можно пониже, не стесняясь, что-то одно. Там вот сейчас...
12: Много всего?
10: Там 4 предмета.
11: Достаточно, да.
12: Мне надо все 4
11: угадать. Все 4 угадать.
12: Общупать.
10: Каждый загадывает один из хитов.
11: Так, ну что бы это могло быть, даже вот не представляю.
12: А, ну это я знаю, но это ж...
11: Машинка.
12: Машинка.
11: Правда, у нас она другого цвета.
12: Вы же сказали, не подглядываю.
10: А моделька похожая, между прочим.
12: Да, но вам виднее, я не вижу.
11: Ну какая это модель?
12: Мне придется вам поверить на слово. Я так понимаю, что здесь подразумевается вишневая, да, девятая. Я могу достать уже?
10: Да, конечно.
11: Можно.
10: Это, правда, черная 99-я, судя по конфигурации.
12: Лада,
10: но, седан, тем не менее.
12: Баклажан.
11: Но похоже.
10: Но близко.
12: Ну, да.
10: Близко.
12: Ой, ну красивая.
11: Все, что было.
12: Ой, ну
10: на 25% задача решена.
11: Далее. Там что-то еще, какие-то два предмета есть. Такая штучка, вот от, как будто ручка от шифонера,
10: здесь
11: да?
10: Здесь даже, можно сказать, не только песня. Тут целое, более монументальное произведение можно разгадать.
12: Ничего себе.
11: Иногда это решает
12: Похоже на печать.
11: Похоже, но не она. Вот эта штука, вот эта штука, которая у вас в руках, обычно... Вот...
12: В нее свистнуть нельзя, в нее нет?
10: Можно, но звука не будет.
11: Буквой «Г» она иногда ходит. Точнее, не иногда, а всегда.
10: Мастер неочевидных намеков с Марией Федоровой.
12: Да, намекнула настолько издалека.
11: Издалека.
12: Это лошадь. Это конь.
11: Кот. А песня?
12: Это этот ход. Ход конем. Где вы это берете?
11: У друзей, у родных, у себя.
10: Предметы
12: где
10: или
12: вы
10: песни?
12: Понабрались этой пошлости?
10: Так поем, слушаем.
11: И самая такая, на мой взгляд, очень нужная вещь.
12: Ну, я, конечно, все понимаю. Это вы специально так изощрили?
10: Что за конь такой?
12: Что за конь?
11: Он обиделся, обиделся.
12: Так сразу же невозможно на ощупь понять, что это конь. Я обычно шахматный конь, он другой на ощупь.
11: Да.
12: А это какой-то спешл конь, да?
11: Это такой, это современный.
10: Какой нашли у местных шахматистов?
12: И чтобы никто не догадался.
11: Да.
12: Что-то песня о тебе.
11: Чуть-чуть левее. Вот, чтобы это могло быть, нужно всегда...
12: Ну, естественно. Это можно к бабке не ходить. Мне вот такое в голодные годы вместо цветов на концертах носили букеты вот из этого.
10: Правда?
12: Правда. Чистая правда.
11: Здесь больше, чем два. Здесь целая...
12: Здесь больше, чем
11: два. Палка сервелата.
12: Здесь прям нормальный такой.
11: Нормальный. Голодный год.
10: Батончик.
11: Кто-то был бы рад.
12: Ну, прекрасно.
11: Ну, Татьяна, прекрасно. Справились. Совсем, кстати, вернемся к песне «Два кусочка колбаски». Изначально была задумана как песня-шутка, да? Как только вот она стала вдруг хитом? За что на это повлияло?
12: Понятия не имею. Для меня это вот в течение 92-го года большой, огромный секрет, который я не могу разгадать. Потому что, когда мы ее записывали, я плакала. Я до сих пор плачу, когда ее пою на концерт. Правда, этого никто не видит. Я это делаю глубоко в душе.
10: А почему?
12: Настолько ее люблю, что просто вот...
10: Песню или колбасу?
12: Песню, что без слез петь. Не могу.
11: Совсем малое количество раз ее пели, да?
12: Ну, да, малое. Причем я каждый концерт пытаюсь соскочить как бы с этой темой. И как сделать вид, что я не знаю, о чем речь вообще. И как-то уже подводя к финалу, начинаются волнения в зрительном зале.
11: А где?
12: Да, и А почему? А когда?
11: Так давайте же еще раз послушаем ее в эфире «Радио Дача».
12: Вот давай.

0: гостям три вопроса. Один из них касается прошлого, другой – будущего, третий – случайного времени на усмотрение ведущего. Есть пара фирменных испытаний и обязательно поговорим об актуальном.
1: Да, но для начала...
2: Отправляемся в прошлое.
1: В далекое прошлое, до московской прописки, вы очень много времени проводили в деревне у бабушки. Знаете все прелести сельской жизни. А что умеете?
3: Все умею. Начиная от на лошади без седла, заканчивая доить коров и ездить на тракторе и на ощупь определять, съедобные ли грибы.
1: Серьезно? А это как?
3: Ну, так.
0: То есть справочник «Теперь уж точно все несъедобные грибы России» издание второе дополненное вам не нужно.
1: Точно. Про грибы в жизни, наверное, пригодилось не раз.
3: Ну, вообще, да, пригодилось, потому что многие, когда в гости приезжали, там типа, а это можно есть? А это? Я говорю, да все, можно есть. Некоторые один раз.
1: А где себя лучше чувствуете, за городом или в городе?
3: За городом. Я вообще такой, ну, я там, понятно, не сильно верующий в гороскопы там, во все это дело, но у меня земной знак, я дева.
1: Вы дева, Саша это, тоже дева. Да. У вас даже день рождения рядом.
0: Да дева. Мы еще и из города одного, чего ну, уж там. Да,
3: чего уж там,
1: что
3: да.
1: Я тут делаю?
3: Не знаю. Кто эта женщина?
1: Это женщина
0: Мария Федоровна, ведущая программы «Назад в будущее».
3: Мне, конечно, комфортнее, когда у меня под ногами земля. Я вот могу выйти из дома, да, и босиком, да, по травушке, муравушке, как-то мне это заземляет, и мне как-то хорошо от этого становится.
1: Многие артисты, кстати, перебираются жить за город. Вот Дима Билан переехал, Николай Басков. Да что ж, многие. А вы где живете?
3: Я живу за городом.
1: Тоже? Угу. И поэтому по травушке?
3: Давно. Причем давно там живу уже и прекрасно себя чувствую. Меня в город калачами не заманишь. Абсолютно.
1: Спасибо, что сегодня вы здесь с нами в студии
3: радиодачи. Из своей деревни приехал в городок.
0: Небольшой. Как хочется вернуться, как хочется ворваться.
1: С красными кирпичиками. Так, ну.
0: А что ты так про Саратов?
2: «Назад в будущее».
4: В эфире «Радиодача».

0: Удача.
1: В эфире Радио Удача.
2: Бабок, мажорка и завчик. Слова, которые наши сегодняшние гости с легкостью переведет с саратовского на общепонятный, если, конечно, не забыла родные края. Татьяна Иванова, солистка группы «Комбинация» сегодня в студии «Радио Дача».
3: Так, мажорка, кто это?
4: Мажорка? Кто? Мажор.
3: Модная, да?
4: Тут и мажорка женского рода.
3: А завчик?
4: Завчик – это район, в котором я родилась и выросла, в Заводской.
3: Ну, в общем, у нас сейчас еще одно задание называется
1: «Было-не-было».
3: Правда ли, что группа «Комбинация» изначально называлась «Анжелика»?
4: Ходят такие слухи, но я не застала их.
2: В том названии, да? Действительно ли ДК, в котором состоялось якобы первое выступление группы «Комбинация», показанный в сериале, совершенно не похож на реальное здание клуба «Восток»?
4: Совершенно не похоже.
2: Мне кажется, это единственная нестыковка

0: саратовской натуры, которая есть в сериале.
1: Ну, потому что вообще первый концерт был в Интерклубе, который балкон над Волгой, вот этот открытый балкон большой.
0: Угу.
1: Вот это там было, никакой не ДК, это было на пленэре, так сказать.
2: Пленэре.
0: Еще одна нестыковочка обнаружилась.
2: Действительно ли в группе комбинации одно время участвовал 6-летний мальчик-вундеркинд?
1: По поводу вундеркинда, конечно, поспорила бы. Просто 6-летний мальчик, просто его мама была музыкальным редактором на телевидении, очень нужный, видимо, человек в то время для
0: продвижения.
1: Да, да, ну, как бы, поскольку в тот момент я, кроме как песнями, ничем не занималась, и, ну, мальчик и мальчик, ну, привели попеть, ну, привели.
2: Отлично.
0: А это в Саратове было или уже после переезда группы в Москву?
1: Это в Москве.
0: Опаздывали ли хоть раз на свои выступления?
1: Опаздывали, и не раз. Один раз вообще мы сидели в аэропорту, концерт в Владивостоке, а у нас самолетом на 5 часов от... На 6 отложили.
0: Тогда такие... вообще нестабильно с транспортом было.
1: Да, и там как-то созвонились, как-то уж не знаю, там, к какому таксофону с Владивостоком. Да, говорит, ну, а нам вообще смысл есть лететь? Уже следующий день, уже концерт был вчера. А мы все еще в аэропорту сидим.
0: А там говорят, а вы выступили, все хорошо было.
1: Да, концерт, во.
0: Очень понравилось. Приезжайте к нам еще.
1: Да. Поэтому пришлось переносить. Ну да, бывали, конечно, такие случаи печальные.
2: А менялись ли сценическими костюмами с коллегами по группе?
1: Да там нечем меняться было. Он был один
2: на всех.
1: В первый мир, да, и добрые люди.
0: Хотелось ли в один миг все бросить и заниматься только собой и личной жизнью? Было ли такое?
1: Не было.
2: Потому что вся жизнь – это музыка. И мы рады, что мы стали частицей этой вашей прекрасной жизни. Сегодня здесь, в студии радио «Дача», звездным шоу «Назад в будущее». Сегодня у нас Татьяна Иванова.
3: Звездное шоу «Назад в будущее». Вы слушаете радио «Дача». Реклама.
4: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
10: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
11: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Удача.
1: В эфире Радио Удача.
2: Свои первые познания в английском языке многие жители России получили из их песен. Да, это были фразы «American boy for always time» и «Gimme, gimme, only love». Но это уже больше, чем некоторые выучили в Duolingo. Татьяна Иванова, солистка группы «Комбинация», сегодня в студии «Радио Дача». И прямо сейчас мы...
0: отправляемся в случайную эпоху.
3: Очень приятно, хочется сказать, что вы с Аленой Апиной продолжаете общение, дружбу уже такую многолетнюю. Встречаетесь на съемках. В 2018-м записали песню «Последняя поэма». Она у нас тоже звучит в эфире «Радио Дача». Будет ли что-то глобальное, например, вот к 40-летию группы, которая через 2 года?
4: Так хотел дожить, во-первых.
3: Да, очень обязательно. Хочется, да.
2: Допустим, тут решили. Что дальше?
4: Я не знаю, чего будет. Пока еще не думали на 2 года вперед, что бы могло быть. Ну, как я себе это вижу, я бы, наверное... Ну, я этим и займусь, собственно говоря. Вот совсем древнегреческие песни, вот типа вот «Коню», вот это вот.
3: Древнегреческие
4: произведения.
2: «Анжелика», наверное.
4: Ну, вот из этого, оттуда, совсем издалека, потому что там есть еще пара произведений, которые вообще там ни на каких альбомах нигде не была, еще были записаны там в ресторане в городе Саратове.
2: То есть не изданы вообще, да?
3: Их никто не слышал?
4: Ну, слышали, наверное, какие-то прям такие люди, которые копают глубоко. Вот, а так в основном широкому кругу они неизвестны. Наверное, было бы интересно их вот как-то вот, да. Тем более сейчас такие прекрасные инструменты, как ИИ. Можно же скормить ему.
3: То есть вы не против ИИ?
4: Ну, в разумных пределах нет. Ну, в общем, хотелось бы, наверное, вот что-то вот в эту сторону попробовать.
2: Там же...
4: оживить репертуарчик тут.
2: У вас же все равно человеческое творчество будет в основе, абсолютно. Остальное чистый инструментарий. Нейросетевой.
4: Мы можем, конечно, без него обойтись сами, как-то справимся. Не первый раз, как бы, поэтому так, ну, если поможет, спасибо большое. Нет, так нет.
3: С предыдущими вообще в целом много же участников было в разное время в группе «Комбинация». Вот сколько не считали всего?
4: Ой, что-то мы как-то считали. Там у нас такая капелла получилась, там человек... около 30 что-то такое.
2: Сводный хор имени группы
3: «Комбинация». Круче «Миража» получается.
4: Да, Григория Верилки. Хор имени Григория Верилки. Это мы, да. Ну, что-то вот такое под 30 человек. Да.
3: Энергичная, симпатичная, любимица народная Татьяна Иванова сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» на «Радио Дача».
0: «Назад в будущее».
1: В эфире «Радио Дача».

0: Радиодача.
1: Этой группе удавалось сделать шлягеры из нехватки косметики, песня модницы, дефицита продовольствия, два кусочка колбаски, и сложности общения с отечественным автопромом. Та самая знаменитая вишневая девятка. Татьяна Иванова, солистка группы «Комбинация», сегодня в студии «Радио Дача». И от старых и, мне кажется, уже можно смело сказать,
2: любимых, вечных родных
1: хитов, которые прописаны уже где-то на уровне ДНК у российского населения, переходим к актуальному и к новому.
2: Новая песня скоро выйдет. Называется «Потому что не со мной». Некоторые счастливчики ее уже услышали,
3: да,
2: на
3: те,
2: большом
3: на
2: сольном концерте в Зеленом театре. А некоторые, большинство, не услышали.
3: Ну, скоро услышат.
2: Скоро услышат, да.
3: Обязательно.
2: Что это за песня? Как она написана была?
3: А, это такая коллаборация. Значит, история следующая. История долгая, длинная.
1: Запасайтесь попкорном, зовите детей.
3: Поближе к радиоточке. Сейчас будет сказка на ночь. На большом сольном концерте 23 августа в Зеленом театре наша Катя-гитаристка вышла замуж за барабанщика известной очень группы Антона Якомурского. Он, помимо того, что очень хорошо умеет барабанить, он еще и пишет музыку всякую разную. И он мне предложил такую небольшую коллаборацию. Говорит, а не хотел бы ты посмотреть, вот есть такая прекрасная песня. Говорю, как называется песня? Он говорит, «Уренгой». Я говорю, ну, сначала мне уже нравится.
1: Да, интригует.
3: Да, я говорю, то есть уже можно звонить в администрацию города, ну, Уренгой.
1: По поводу дня города.
3: Ну, в общем,
1: обсудить бытовой райдер.
3: Да. В общем, обсудили, я послушала, потому что не со мной, собственно говоря, и как-то она мне так легла на сердце. Быстренько побежали в студию, быстренько нагнали живых дудок, быстренько там живых инструментов понапихали, я быстренько спела. Вот, и к концерту, собственно говоря, был уже готовый такой вариант инструментальный, и вот она прозвучала, премьера песни была вот на живом этом концерте. А на цифровых площадках она уже буквально прям вот-вот, прям она уже скоро-скоро будет на подходе.
2: А давайте мы прямо сейчас эту песню, кусочек, послушаем в эфире «Радио Дача», чтобы так эксклюзив для ваших поклонников. Это будет очень приятно.

0: Дача.
1: В эфире Радио Дача.
0: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
0: Реклама. АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Головы вверх, гордо поднять за тебя.
11: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
13: Радио «Дача».

0: Если бы у российской эстрады был музей, то экспонатами в нем могли бы стать знаменитые валенки и красное пальто рядом с калькулятором или счетами, ну или же эту функцию мог бы выполнить портрет того самого знаменитого бухгалтера группы «Комбинация», солистка которой Татьяна Иванова у нас сегодня в гостях.
1: Здрасте. Как издалека
2: зашел. Издалека.
1: У нас есть еще одно задание.
3: Отправляемся в будущее.
1: Не так давно отгремел ваш юбилей. Вы круглая отличница в этом году.
2: Да, есть такое дело.
1: Что обязательно сделаете в ближайшие 5 лет, если то, чего вам не хватает для полного счастья?
2: Вы знаете, я, наверное, сейчас скажу, и мне не поверят. Я счастливый человек, и мне, в принципе, ничего не надо, у меня все есть. Самое главное, чтобы близкие были счастливы и здоровы, а вот что касается каких-то материальных каких-то штук, на самом деле ничего не надо.
1: Может быть, какая-то идея невоплощенная еще, может быть, какая-то поездка.
2: Вот хочу симфоническим оркестром спеть хоть раз в жизни.
1: Не было еще такого?
2: Вот так, нет. Вот на ближайшие 5 лет вот себе поставлю такую цель и спою колбаски с симфоническим оркестром.
1: Прекрасно.
2: Ну и пусть им будет хуже, оркестру я имею в виду.
0: Я обомлел от перспективы, но все же реализуемую.
2: Конечно.
0: Татьяна Иванова в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача».
3: «Назад в будущее»
4: в эфире «Радио Дача».

0: Совершенно незаметно пролетел этот час в компании Татьяны Ивановой. И я, как уроженец Саратова, такая фраза из милицейского протокола, уроженец Саратова, безмерно вас ждал и очень рад видеть. И, по-моему, у нас получилась интересная беседа, которую мы хотим также интересно зафиналить.
1: Я тоже ждала, но сначала...
2: Звонок в будущее.
1: Звонок в будущее. Вам нужно позвонить, ну, виртуально, естественно, самой себе в определенный отрезок времени в будущем и что-то самой себе сказать, либо посоветовать, узнать, уточнить. Вот что бы это могло быть и какой бы это был временной отрезок?
3: Ну, я, наверное, позвонила себе лет в моих 90, вот куда-нибудь. Угу. Вот тут, да, уверена, что я доживу.
1: Ну, на природе-то, конечно.
3: Ну, а что?
0: Там воздух чище.
3: Да. Конечно.
0: Опять же, питание более здоровое.
3: Позвонила бы, да, туда себе, спросила, ну, что, мать, ты как вообще там, дышишь нормально? А я тебе говорила в свое время, береги здоровье, не носи так часто каблуки, не нервничай, не бери на себя слишком много ответственности. Вообще, береги здоровье и занимайся спортом. И я надеюсь, что мне бы оттуда ответили... Как это так сказать, чтобы это можно было не врезать? Не волнуйся, вот. Не волнуйся, дорогая. Нормально все. Ходим, дышим, да, йога, пилатес, все дела.
1: Прыгаю еще лучше, чем ты в 90-е, да?
3: Да.
0: Симфонический оркестр репетирует.
3: Да, за забором.
1: Я купила свой театр. Вот он, построила рядом. Это все, конечно, здорово. Да пусть так все и будет. Чтобы все были живы, здоровы, в отличном настроении, с прекрасным чувством юмора просто, которым обладает Татьяна Иванова.
3: Ой, я старалась. Спасибо.
0: Спасибо вам. Это было звездное шоу «Назад в будущее» в эфире радио «Дача». До встречи через неделю.
1: А Татьяне Ивановой говорим до встречи на юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве.
3: Вы, кстати, чем занимаетесь 26 сентября? Мне кажется, надо срочно всем бежать туда.
1: Понятное
3: Там же
1: дело.
3: «Удачные песни», надо просто всем быть. Всем быть. И, естественно, группа «Комбинация», мы там будем, споем вам какую-нибудь хитяру, такую нетленную. Надеюсь, что вы все подпоете.
1: Обязательно подпоем, репетировать начинаем прямо сейчас. Спасибо Татьяне Ивановой, Александр Желавский, Мария Федорова. Сегодня здесь были в звездном шоу «Назад в будущее». До встречи в эфире.
0: Пока.
2: Каждую неделю

0: Дачные объявления.
1: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
0: На волнах «Радио Дача». Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
9: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Обновленный HVL Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. HVL Jolion. Один для всех.
13: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в премиум и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах HVL City и на сайте HVL.ru. 12+.
14: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
16: 26 сентября 2026 года.
17: Москва. Лайф-арена.
16: Большой фестиваль.
17: Удачные песни.
16: Михаил Шуфутинский.
17: Филипп Киркоров.
16: Группа «Комбинация».
17: Полина Гагарина.
16: Андрей Державин.
17: Николай Басков.
16: Ольга Зарубина.
17: Александр Шоуа. И группа «Непара».
16: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
17: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
18: Категория 12+.
19: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
20: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из Шелково. Меня зовут Айша. Хочу передать привет всем девчатам, которые работают в складе Светлана К. Желаю всем нам здоровья, успеха, всего самого хорошего. Поставьте, пожалуйста, для нас «Ты руки вверх, маленький девочка». Спасибо, радио «Дача».

0: В Магнитогорске 8 часов вечера. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 8 дней. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Для роста доступности авиабилетов действуют три программы субсидирования по наиболее приоритетным, стратегически значимым направлениям. На эти цели только за прошлые и текущие годы из федерального бюджета выделено почти 50 миллиардов рублей. Это позволит перевести порядка 10 миллионов пассажиров. Глава государства отметил, что более трети всех аэропортов в России должны быть модернизированы до 2030 года. Нужно наращивать и обновлять парк воздушных судов и обеспечивать растущие потребности российских авиакомпаний в современном воздушной техники. И делать это необходимо за счет собственных отечественных разработок. К 2030 году планета может столкнуться с нехваткой 11 миллионов врачей и медсестер. Как пишет РИА Новости, причиной станет одновременное старение населения и самих медиков. Статистика из 122 стран показывает, что за ближайшие 10 лет на пенсию выйдет почти каждый четвертый врач старше 55 лет, а в развитых странах почти каждый третий. Из-за этого в 67 государствах возникнет серьезный дефицит кадров. Особенно остро это почувствуется на фоне роста населения и увеличения продолжительности жизни. Российские работодатели готовы платить на 43% больше тем, кто согласен на командировки. Средняя зарплата в таких вакансиях – 122 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости. За второй квартал этого года каждый четвертый соискатель указал в резюме, что готов ездить в рабочие поездки. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Вас ждут только 100% хиты, яркое шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня составляет 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

Пятница, а мы-то как рады. И проводим это счастливое время в компании «Радио Дача». А уже в следующем часе обязательно подведем музыкальные итоги. В хит-параде «Горячая десятка» узнаем, какие композиции вы заказывали чаще остальных. И премьеру недели вам приготовили. Будем слушать новинку в исполнении Таисии Павловой.

0: Поли, написали ее великие люди Вячеслав Добрынин и Лариса Рубальская. Песня называется «Не забудь». Так вот, в следующем часе обязательно ее услышите на радио «Дача». А в ближайшие минуты насладимся композициями Зайнаб Махаева и группы «Танцы минус». Меня зовут Мария Федорова. Всем отличного вечера желаю.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Полный привод кажется дорогим? А если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
9: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
10: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
11: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
10: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
12: И снова осень золотая. И красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: А нам на Радио Дача интересно узнавать, какие песни вы любите больше всего. И по этому поводу в группе Радио Дача в Одноклассниках проходит голосование за самый народный хит. И сейчас выбираем между хитами Андрея Державина, Кати Катерина и Филиппа Киркорова. Единственное, собственно, с этой песней начался эфир Радио Дача 20 лет назад. А еще отличная новость. И Филиппа Киркорова, и Андрея Державина вы увидите на сцене фестиваля «Удачные песни». А наши подписчики в Одноклассниках, которые будут голосовать за свои любимые композиции, получат возможность выиграть 2 билета на шикарное юбилейное шоу «Удачные песни». Успейте принять участие в голосовании до 20 сентября. Удачи всем! И на удачу мы послушаем замечательные песни в эфире «Радио Дача». Совсем скоро ожидайте хиты Михаила Шафутинского и Александра Айвазова.
1: Реклама. Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. Ситна. Свое, родное, свежее.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

0: означает пожелание здоровья. И когда это слово звучит в ваш адрес, это очень приятно. Считайте, что вас одновременно и приветствуют, и желают здоровья. И вам того же, друзья, и приятного пятничного вечера, который проводим в уютной компании «Радио Дача». Через 10 минут подведем музыкальные итоги хит-параде «Горячая десятка». Не пропустите!
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
1: Только диско-дача.
2: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
1: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Заряжайтесь позитивом.
1: Включайте «Радио Дача». Реклама.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: РБ Украин 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Николай Басков.
10: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
9: Александр Иванов и группа «Рондо».
11: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
8: Владимир Пресняков.
12: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
8: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я Сергей Коровин, звоню из города Омска. Я хочу поздравить своего друга Тараканова Костю с 15-летием совместной жизни с Людмилой и передать для него и для Людочки песню в исполнении Ирины Аллегровой «Идеальный муж». Хорошо там, где есть радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукасат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукасат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: Ват не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
6: На «Радио Дача».
7: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 8 дней. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Глава государства Владимир Путин продлил российское продовольственное эмбарго до конца 2028 года. Меры ввели 12 лет назад. Тогда Россия запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции. Под запрет, в частности, попали мясо, колбаса, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Сегодня эти контрсанкции действуют против США, Евросоюза, Канады, Великобритании и ряда других стран. Пассажиропоток иностранных авиакомпаний в отечественных аэропортах увеличился на 13% за первые 7 месяцев текущего года. Как сообщили в Минтрансе, Россия продолжает расширять географию полетов. Прямые рейсы сейчас выполняются в 37 государств. В стране идет подготовка к зимнему сезону, а перевозчики завершают формирование расписания. Глава Минтранса Андрей Никитин подчеркнул, что ведомство регулярно обновляет программу безопасности полетов, и в этом вопросе активно участвует Росавиация. Количество аварий с каршерингом в Москве снизилось на четверть с января по август. Согласно заявлению заммэра по вопросам транспорта Максима Лексутова, количество пострадавших в таких ДТП сократилось на 27%, а погибших на 40%. Достичь положительной динамики удалось благодаря комплексу мер, обязательной верификации пользователей через МОЗ-ID, штрафным санкциям за опасное вождение и блокировке аккаунтов злостных нарушителей. Дополнительно город субсидирует обновление автопарка, что гарантирует поступление в аренду только надежных машин. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Андрей Державин, группа «Комбинации» и многие другие звезды. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
5: Горячая десятка. Хит-парад на «Радио Дача».
8: Всем слушателям «Радио Дача» желаем добрейшей осенней пятницы. И по традиции будем подводить музыкальные итоги уходящей недели. Меня зовут Мария Федорова. И сразу расскажу приятную новость. Премьера недели у нас сегодня будет очаровательная. Таисия Повалий представит свою новую песню, которая называется «Не забудь». Услышим ее уже в этом часе. Также погрустим немного по поводу композиции Кирилла Туриченко «Люблю, куплю, поедем». Пришлось нам с ней сегодня попрощаться. Ну и приятно будет встретить новичка в нашем чарте. Не так давно мы эту песню запремьерили, и вот она уже на 10-й строке хит-парада «Горячая десятка». Композиция 2007 в исполнении Ирины Дубцовой. Давайте слушать.
5: Номер 10.

Однажды Денис Майданов, автор многочисленных хитов, подумал о том, что очень много песен у него есть, а вот про Петербург ни одной. И это стало своего рода творческим заданием, с которым музыкант справился блестяще. И Татьяна Буланова, как музыкальный символ северной столицы, тоже не осталась в стороне. Шикарный дуэт получился, и сегодня песня «Москва-Санкт-Петербург» на 9-й строчке хит-парада «Горячая десятка». Плюс одна позиция вверх по сравнению с прошлой неделей. Впереди у нас маячит место номер 8, но пока повременим. Заглянем в год 2021. Вспомним, что там в лидерах была очень успешная коллаборация Артика и Асти и музыкального, так сказать, первопроходца Дмитрия Маликова, ведь он очень любит различные творческие эксперименты, и они всегда удаются. И, разумеется, композиция под названием «Градусы» тоже удалась, и мы ее прямо сейчас послушаем на радио.

кого-то из поклонников посчастливилось заполучить эту драгоценность себе, то считайте, вам повезло. Надеемся, что и песни «Моя малышка» на следующей неделе повезет больше, и она с 7-го места поднимется выше, но пока останется здесь. И давайте пробежимся по чарту, вспомним, что на 10-й строке сегодня новинка, песня 2007 в исполнении Ирины Дубцовой. На 9-м месте красивый дуэт Татьяны Булановой и Дениса Майданова «Москва-Санкт-Петербург». И на одну строчку вверх по сравнению с прошлой неделей поднялся трек «Туманы» Николая Баскова. Сегодня на 8-м месте. А в общей сложности 26 недель в хит-параде «Горячая десятка». Нет или «Народная любовь». И пусть она всегда помогает артистам понять, что их творчество тоже кого-то спасает. У всех бывают минуты слабости, мы не роботы. Но, как известно, песня «Строить и жить» помогает. А песен на радиодаче очень много. Скоро расскажу, какая композиция оказалась на 6-м месте. А пока давайте выясним, какие известные хиты подходят к сегодняшнему празднику, Дню кленового листа. Итак, на 3-м месте песня «Клен» в исполнении загадочного парня в черных очках, мистера Крэй.

0: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. Авиа123.ру.
1: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
3: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: камень. Но в песне Люси Чеботиной образ Горгоны – это метафора сильной женщины, которая знает себе цену, притягивает взгляды и сама выбирает, с кем быть. Именно этот трек «Горгона» сегодня на 6-м месте в хит-параде «Горячая десятка». А на 5-й строке песня «Счастливчик» Владимира Преснякова. Да и сам музыкант тоже счастливчик. Не так давно руку сломал, но благодаря тому, что гулял в горах в каске, сумел избежать более серьезных последствий. Желаем Владимиру Преснякову скорейшего восстановления и ждем на юбилейном фестивале удачные песни 26 сентября в Лайф-арене в Москве.
1: Номер 5.

между ностальгией и светлым восприятием жизни может превратиться в песню «Голопузое детство» в исполнении ростовских ребят группы «Интонация». Сегодня композиция на четвертом месте в хит-параде «Горячая десятка». Скоро расскажу, кто оказался в тройке лидеров, а пока давайте побываем в Приморье, в городе, который находится на стыке Европы и Азии, во Владивостоке, и узнаем, какие песни популярны там. Третье место сегодня занимает композиция «Она не виновата» группы «А-студио».

0: Погода.
1: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
2: Реклама. АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: «Горячая десятка».
1: «Горячая десятка»
0: на радио «Дача».
2: Приветствуем всех слушателей компании «Радио Дача» и поздравляем читающее население с праздником, с Международным днем электронной книги. Кстати, согласно статистике, 70% жителей нашей страны отдает предпочтение как раз-таки электронным книгам. Но лично я все же по старинке люблю перелистывать страницы. И нашу виртуальную страницу хит-парада «Горячая десятка» пора перелистнуть и узнать, какая композиция сегодня расположилась на третьем месте. А здесь у нас романтическая баллада «Эпилог» в исполнении Димы Билана и Анны Асти. Плюс две позиции вверх по сравнению с прошлой неделей.
3: Номер три.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: На радиодаче Филипп Киркоров, который посвятил эту песню Луиза своей музе и королеве сердца. Но, как выяснилось, у королевы уже есть другой король. И в этом тоже имеется плюс, ведь именно несчастная любовь порой становится источником вдохновения для множества литературных и музыкальных творений. Прямо сейчас предлагаю послушать на радиодаче новое творение Таисии Повали. Песня совершенно не грустная, как раз таки подходит для сегодняшнего чудесного вечера пятницы. Песня называется «Не забудь». Давайте слушать.
1: Привет всем слушателям радио «Дача». С вами Таисия Повалий. Рада представить вам мою новую песню «Не забудь». Она называется, которую написали Вячеслав Добрынин и Лариса Рубальская. Песня позитивная, прекрасная, о том, что можно все хорошее вернуть. От всей души желаю вам приятного прослушивания и уверена, что песня вам понравится. Всегда ваша Таисия Повалий. Желаю всем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
9: ООО РББ, ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
12: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Александр Шоуа и группа

0: одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Горячая десятка.
7: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
8: Вечер компании «Радио Дача» продолжается, и мы в эти минуты подводим музыкальные итоги недели. Напомню, сегодня на третьем месте расположилась песня «Эпилог» Анастасии и Димы Билана. На второй позиции оказалась композиция «Луиза» в исполнении Филиппа Киркорова. А на первое место вернулся хит «Happy End» Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Так сказать, с возвращением. Именно эту песню будем слушать на «Радио Дача» прямо сейчас. А после приглашаю всех на зажигательные танцы в компанию программы «Диско Дача». Меня зовут Мария Федорова. Всем отличных наступающих выходных.
3: Номер один.

0: слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад на радио «Дача». На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Павел, живу в Ревде. Хочу передать огромнейший привет своей любимой бабушке, Балшовой Екатерине Федоровне, и заказать для нее песню «Течет ручей». Спасибо, радио «Дача».

Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: слышала еще в пионерском лагере, а после с удовольствием ее исполняла и включила в свой альбом. А вот после этого уже ей стали писать предполагаемые авторы хита «Ветер с моря дул», и каждый пытался присвоить песню себе. Но даже спустя годы этот хит навсегда останется песней визитной карточкой именно Натали, и мы всегда с удовольствием подпеваем на радио «Дача». Далее будем не только петь, но и танцевать в компании шикарных хитов группы «Фабрика», группы «ПМ» и группы «Стрелки». Вот такое музыкальное сопровождение на ближайший вечер на радио «Дача». Будем вместе.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581.

0: 911-581-911. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
1: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
0: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Не счесть, сколько песен про любовь спела группа «Фабрика» за все годы своей творческой деятельности, но этот хит про любовь навсегда останется первым. Кстати, с группой «Фабрика» мы очень скоро встретимся на юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Это почти через неделю, друзья. Будем все вместе отмечать 20-летие радиодачи. А еще с нами в этот праздничный вечер будут Михаил Шафутинский, Юлиана Караулова, Дмитрий Маликов, Чепик, Кайметов и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И давайте продолжим наши зажигательные танцы в компании программы «Диско-дача». Готовимся слушать и подпевать хитам группы «Республика» и группы «Руки вверх».
1: Реклама.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: хорошо. Там, где есть радиодача.
1: Память чувства ворошит, любовь сильней пророчества.

0: Мы с вами тоже как стрекозы все лето красное пропели, прогуляли, и вот уж осень наступила, но в компании «Радиодача» она жаркая и музыкальная. Наслаждаемся этим сентябрьским вечером вместе и продолжаем зажигательные танцы в диско-даче.
1: Дачные объявления. «Радиодача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на «Радио Дача». Реклама.
3: Кэш можем. Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно дебетовый кэш.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
3: ООО «РББ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
6: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Наталья Григорьевна. Хочу передать привет своим работникам швейного цеха села Нажерово Илимской области. Прошу передать песенку «Ягодка малинка» Хабиба. Спасибо, Радио «Дача». Большое спасибо. Мы вас очень любим и постоянно слушаем.

ради Мадонны, Примадонны, императрицы, от королева Ирина Салтыкова прямо сейчас на радио «Дача». Далее будем слушать Филиппа Киркорова и «Акулу», потанцуем зажигательно и, разумеется, исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» по нашей доброй традиции. Звоните в московскую студию по номеру телефона 8495-995-2555. Оставляйте приветы, пожелания, поздравления и заказывайте песни, которые любите. Вот, собственно, одну из заявок и исполним в финале часа на радио «Дача».

никто и не знал толком, группа «Дискотека Авария» предложила сотрудничество группе «Жуки». И вот получилась такая песня под названием «Влечение». Танцевали всей страной и, собственно, продолжаем это делать в компании программы «Диско-дача». Еще больше энергичных хитов обещаем вам совсем скоро, но уже в исполнении певицы Максим и Елены Кукарской на радио.

0: должна быть тоненькая-тоненькая, как ниточка, удивленно приподнятая. Это в прошлом веке. А сейчас, согласно модным тенденциям, чем естественнее, тем лучше. Это на радиодаче группы Иван Купала с композицией «Брови». Далее не в бровь, а в самое сердце попадем любимыми песнями. На радиодаче будем слушать Дениса Клявера и Татьяну Буланову. Всем желаю приятного настроения.
1: Реклама. Радиодача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф. Категория

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Огромный питерский привет и добрый вечер, любимая радио «Дача». Меня зовут Андрей Геннадьевич. Хочу поздравить Валентину Чмук с прошедшим днем рождения и пожелать ей крепкого здоровья с юбилеем 90 лет. И давайте послушаем Эдиту Станиславовну семейный альбом. Спасибо, радио «Дача».

Ни для кого не секрет, что порой хиты рождаются спонтанно. Например, этот хит «Супердетка» группы «Пропаганда». Однажды Вика Воронина, солистка коллектива и автор песен, была на вечеринке и увидела парня, который стоял перед зеркалом к ней спиной и сам с собой разговаривал. «Ты супердетка», — говорил сам себе. Получилась суперпесня, а потому она в эфире «Радио Дача». Далее послушаем другие классные композиции, но уже в исполнении группы «Винтаж» и Полины Ростовой. Всем чудесной пятницы желаю!

Все мы любим подарки, особенно те, которые согревают. Так вот, чтобы сделать эту осень теплой, солнечной, а также подготовиться к фестивалю «Удачные песни», мы приготовили для вас рамки на аватар, заряжающие энергией удачи. Заходите в официальную группу «Радио Удача» в «Одноклассниках», переходите по ссылке в закрепленном посте на специальную витрину и устанавливайте рамку на свой аватар. Украшайте личные фото одним из девизов фестиваля, а там их несколько. «Удачи на моей стороне, все будет удачно». В общем, пусть у вас все будет радиодача. Душевно и уютно. Именно такой вечер у нас сегодня, который продолжается.

0: Невероятную картину сегодня ночью видели на небе в некоторых регионах нашей страны. Нечто в виде медузы. По слухам, это был след от ракеты, запущенной с космодрома в Архангельской области. Вот так-то. Чего только не увидишь порой, друзья. И чего только не услышишь в эфире радиодача. Только хиты и только для вас. Скоро насладимся композициями «Жасмин» и проекта «Президент и Амазонка». Ждем!
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама. Джаггер F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
3: Только знаешь, пролетают немиво.
4: Что со мной?
3: Я не замечаю улыбок.
2: Полина Гагарина.
5: Я
1: Корни.
6: Ты узнаешь ее, ты видишь.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
7: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
8: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Бавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: «Маска-праздник» начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
0: На «Радио Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Маша. Я звоню с Волгограда. Я хочу передать привет своей подруге Але. И еще хочу передать привет Галине Петровне. И заказываю песню в исполнении группы «Комбинация». Спасибо, Радио Дача.

день мы с вами становимся ближе к юбилейному фестивалю «Удачные песни», который состоится уже в следующую субботу, 26 сентября, в Лайф-арене в Москве. И повод чудесный. Радиодача отмечает 20-летие. Праздновать будем в компании любимых звезд нашего эфира Николая Баскова и Сергея Пенкина, Андрея Державина, группы «Комбинация» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу нельзя пропустить. Все подробности на нашем сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И любимые хиты будем слушать далее на радиодаче. Среди них композиции Николая Трубача, Михаила Шуфутинского и группы «Бис».

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

сегодняшней ночью вам приснится букет цветов. Знаете, это, согласно сонникам, намек на необходимость завершить давние дела или проекты. О как, так что вспоминаем, всю ли работу закончили. Если нет, то имейте в виду, в понедельник она будет вас очень ждать. Пока же готовимся встречать выходные в компании «Радио Дача» и готовимся подпевать любимым хитам в исполнении Владимира Преснякова. Леонида Агутина и Виктории Дайнеко уже совсем скоро.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
0: Владимир Пресняков.

0: понял, что уже не мальчик, вдруг увидел себя по телевизору и понял, что выглядит не так, как себя чувствует. Так и мы так же. В душе нам всегда 16, ну, может, чуть больше 20. И вот пока мы молоды душой, хочется жить, любить, творить. Но, тем не менее, отправимся все на боковую, скорее всего, в ночь на дворе, как говорится. И я тоже спешу всем сказать пока-пока, пожелать добрых снов, кому-то, наоборот, бодрствования. Напоследок непременно исполним музыкальный заявку в рубрике «Удачный момент» и классные песни поставлю в эфир в исполнении любимых наших Валерии и Дмитрия Маликова. Всем пока, с вами была Мария Федорова. Приятной ночи в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на «Радио Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Александр, я звоню из Москвы. Хочу пожелать всем своим знакомым далекой деревне с редким названием Сундуки удачи, счастья, благополучия. Хочу исполнить песню Валерия Сюткина. Большое спасибо, радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
0: Николай.

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай.
0: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
5: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
4: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
6: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
8: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Орск, деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob 18+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай.
9: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Михаил Шуфутинский.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участница музыкального праздника
0: Ольга Бузова.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
2: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
3: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
4: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
6: ОРВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
7: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
9: Шины, диски куплю в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
12: Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
13: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
13: Александр Шоуа и группа Непара.
15: Только знаешь, пролетают немимо.
16: Что со мной?
15: Я не замечаю улыбок.
16: Полина Гагарина.
17: Я

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачнаепесни.рф.
0: Где?

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
0: Филипп Киркоров.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
4: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
6: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
7: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
8: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
0: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Где?

0: Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Когда ты станешь большим, сын...